Курьёб, лыжёб, самбо, кормадом, маёб, гаргай. Мамчи гарми варе, ай, амината гарми мини дипе, мамам, агабдуха дар самавай. Вай, курьёб, болим, болим, фармазар, болим, болим, болим,

Я облаю богими черах. Tingezum baiba no idioi, tchago peba te no pego baize a varo samaradi, qual a garotar pacderei.